слушаете «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Радиоканал Радио Дача Тверь. Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.